0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Госучреждениям до конца года придется ограничить расходы. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство финансов предложило и правительство во вторник поддержало его призыв к госканцелярии, министерствам и другим центральным госучреждениям до конца года ограничить новые расходы. Экономика коснется заключения новых договоров на поставку товаров и оказание услуг, в том числе на консультации, исследования и другие аутсорсинговые услуги. В докладе о расходах госбюджета в четвертом квартале 2026 года отмечается, что в конце года расходы госучреждений обычно возрастают. В этом году, по прогнозам госкассы, расходы в декабре могут составить около 1 миллиарда. До 600 миллионов евро, что примерно на 438 миллионов евро или на 38% больше среднемесячного показателя. Предусмотренные ограничения не будут распространяться на обязательные платежи и расходы для непрерывного обеспечения социальных услуг, госбезопасности, здравоохранения и других критических функций государства. Этот призыв правительства также не повлияет на расходы на зарплаты и вознаграждения. В свою очередь, заключение новых договоров на сумму свыше 50 тысяч евро будет допускаться только с согласования министра или уполномоченного министром должностного лица после того, как их оценят на предмет необходимости и обоснованности соответствующих расходов. Чтобы предотвратить риск для здоровья и жизни ребенка, оперативные службы в понедельник 12 октября проникли в одну из квартир в Лиепае, разбив окно. Поводом послужила информация, что женщина в квартире употребляет алкоголь в присутствии детей. Госполиция получила вызов в 20 часов 13 минут. Полицейские прибыли на место происшествия, при этом женщина в квартире была не в состоянии открыть дверь. Полицейские услышали, что в квартире плачет ребенок. Они попытались связаться с родственниками, но те в тот момент были недоступны. Поскольку существовал риск для здоровья и жизни ребенка, полицейские вызвали сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые по автолестнице поднялись на балкон женщины и пытались через окно убедить ее открыть балконную или входную дверь. Женщина, держа ребенка на руках, кричала, что не сделает этого, поэтому для проникновения в квартиру сотрудники ГПСС разбили окно. Судя по внешнему виду и поведению, женщина, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но, констатировали в полиции, пройти проверку на алкоголь она отказалась. Ребенка в возрасте около 1 года осмотрели медики. Со здоровьем мальчика все в порядке, его передали родственникам. Начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Проинформированы также сиротский суд и социальная служба. Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. Курзом он сменит направление на западное. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Назван столичный район самым высоким качеством жизни. Далее об этом и других событиях более подробно. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Latvijas Fakti», в этом году индекс качества городской среды Риги достиг 72 баллов из 100 возможных. Это самый высокий показатель с начала измерений в 2019 году. За год индекс вырос на 2,9%. В этом году самый высокий индекс качества жизни зафиксирован в Межапарке – 84,2 балла. При расчете индекса учитывались ответы респондентов на вопросы о ситуации в их районах по 16 различным направлениям. По сравнению с опросом 2025 года, оценка улучшились по большинству показателей. В целом, с 2021 года оценка работы самоуправления со стороны рижан существенно не изменилась. Жизнью и работой в Риге довольны 85% опрошенных. Неизменно высокой остается и степень привязанности жителей к своему городу и району. 71% рижан ощущает принадлежность к району, в котором живут. 69% – к Риге в целом. Оценивая положительные изменения в Риге за последний год, рижане и в этом году чаще всего отмечали улучшение транспортной инфраструктуры и ремонт улиц. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также положительно оценивались велосипедная инфраструктура, благоустройство парков, зеленых зон, озеленение, мероприятия, праздники, а также строительство и ремонт мостов и путепроводов. При этом 55% респондентов назвали качество транспортной инфраструктуры актуальной проблемой, которую необходимо продолжать решать. Среди конкретных аспектов качества жизни выше всего жители оценили личную безопасность и безопасность своего жилья. Ими довольны 85% респондентов. Безопасность в своем районе положительно оценивают 79%, что на 6% больше, чем в прошлом году. В целом, рижане высоко оценивают качество окружающей среды в своих районах. Уровнем шума в ночное время довольны 82% опрошенных. В дневное время 77%. Выросла удовлетворенность чистотой территории и качеством воздуха. Положительную оценку этим показателям дали 80%. Выросла удовлетворенность рижан возможностями в сфере образования и спорта. Возможностями дополнительного образования и любительского творчества в учебных заведениях довольны 81% опрошенных. Доступность общих образовательных услуг муниципалитета положительно оценивают 74% жителей. Возможности для занятий спортом и активного отдыха в своем районе положительно оценивают 75%. Улучшились оценки доступности информации и возможности участвовать в городских процессах. Эти показатели достигли максимальных значений с 2019 года. Данные опросы показали, что в рабочие дни основными способами передвижения по Риге по-прежнему остаются личный автомобиль и общественный транспорт. Не реже одного раза в неделю автомобилем пользуются 61% опрошенных. В рабочие дни он является основным средством передвижения для 42% рижан. Общественным транспортом не реже раза в неделю пользуются 54% жителей, а для 41% он остается главным способом передвижения в будни. Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курзаме он сменит направление на западное. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Военным в Латвии повысят зарплаты. Далее об этом и других событиях более подробно. С января следующего года военнослужащим планируется повысить зарплату. Предварительно предполагается, что базовая зарплата вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Кабинет министров во вторник утвердил правила о повышении базовой зарплаты военнослужащих с 2027 года. В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро в месяц до уплаты налогов. Предварительно предполагается, что с 2023 года базовая зарплата военнослужащих вырастет в среднем на 190 евро, а с 2028 года еще в среднем на 147 евро в месяц до уплаты налогов, сообщили в Министерстве обороны. Фактическое повышение зарплаты будет зависеть от воинского звания и выслуги лет военнослужащего. Планируемое повышение зарплат будет обеспечено путем перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли. Организации по защите животных выступают против отмены сбора за содержание собак в Риге. В повестку заседания Рижской думы в среду 14 октября включен проект правил «Обязательные правила содержания домашних животных», который, в частности, предусматривает отказ от муниципального сбора за содержание животных в Риге, поскольку поступления от него не настолько велики, чтобы тратить административные ресурсы на взимание этого сбора. Участники меморандума о сотрудничестве приютов для животных Латвии, организации отрасли защиты животных и добровольных помощников направили письмо депутатам Рижской думы с призывом проголосовать против упомянутого проекта правил в его нынешней редакции и вернуть его на доработку в Комитет по жилью и окружающей среде. Согласно данным службы поддержки села, по состоянию на 10 октября 2026 года в Риге зарегистрировано 59 139 собак. Потенциальные доходы самоуправления от сбора могли бы составлять от 300 до 400 тысяч евро в год. По мнению защитников животных, эти средства могли бы направляться на финансирование услуг приютов для животных, площадок для выгула собак и других мероприятий по обеспечению благополучия животных. По мнению авторов письма, если самоуправление откажется от этого сбора, то перечисленные расходы придется покрывать из общего бюджета самоуправления, отнимая средства у образования, социальной сферы, культуры и прочих. До сих пор для стерилизации собак предусматривалась скидка в размере 50% от уплаты сбора за содержание животных. После отмены сбора исчезнет этот финансовый стимул для стерилизации собак. По мнению организации, утверждение Рижского самоуправления о том, что администрирование сбора обходится дороже, чем доходы от его взимания, свидетельствует о ненадлежащем управлении финансами. Кроме того, участники меморандума возражают против ограничений, которые, согласно новому проекту правил, лишат собак возможности свободно бегать без поводка в общественных пространствах Риги за пределами спецплощадок для выгула собак. Защитники животных указывают на то, что свободное передвижение и изучение окружающей среды важны для физического и психического здоровья собак, а собака, которая недостаточно набегалась и не социализировалась, может проявлять страх и агрессию в общественных местах. Они также указывают на то, что количество площадок для выгула собак в Риге недостаточно. В рамках действующего регулирования владельцы собак могли гулять с ними без поводка в рижских лесах и лесопарках в ночное время. Письмо с призывом к депутатам Рижской думы проголосовать против утверждения проекта правил направлено всем фракциям Рижской думы. Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Назван столичный район самым высоким качеством жизни. Далее об этом и других событиях более подробно. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Latvijas Fakti», в этом году индекс качества городской среды Риги достиг 72 баллов из 100 возможных. Это самый высокий показатель с начала измерений в 2019 году. За год индекс вырос на 2,9%. В этом году самый высокий индекс качества жизни зафиксирован в Межапарке – 84,2 балла. При расчете индекса учитывались ответы респондентов на вопросы о ситуации в их районах по 16 различным направлениям. По сравнению с опросом 2025 года, оценки улучшились по большинству показателей. В целом, с 2021 года оценка работы самоуправления со стороны рижан существенно не изменилась. Жизнью и работой в Риге довольны 85% опрошенных. Неизменно высокой остается и степень привязанности жителей к своему городу и району. 71% рижан ощущает принадлежность к району, в котором живут. 69% – к Риге в целом. Оценивая положительные изменения в Риге за последний год, рижане и в этом году чаще всего отмечали улучшение транспортной инфраструктуры и ремонт улиц. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также положительно оценивались велосипедная инфраструктура, благоустройство парков, зеленых зон, озеленение, мероприятия, праздники, а также строительство и ремонт мостов и путепроводов. При этом 55% респондентов назвали качество транспортной инфраструктуры актуальной проблемой, которую необходимо продолжать решать. Среди конкретных аспектов качества жизни выше всего жители оценили личную безопасность и безопасность своего жилья. Ими довольны 85% респондентов. Безопасность в своем районе положительно оценивают 79%, что на 6% больше, чем в прошлом году. В целом, рижане высоко оценивают качество окружающей среды в своих районах. Уровнем шума в ночное время довольны 82% опрошенных. В дневное время 77%. Выросла удовлетворенность чистотой территории и качеством воздуха. Положительную оценку этим показателям дали 80%. Выросла удовлетворенность рижан возможностями в сфере образования и спорта. Возможностями дополнительного образования и любительского творчества в учебных заведениях довольны 81% опрошенных. Доступность общих образовательных услуг муниципалитета положительно оценивают 74% жителей. Возможности для занятий спортом и активного отдыха в своем районе положительно оценивают 75%. Улучшились оценки доступности информации и возможности участвовать в городских процессах. Эти показатели достигли максимальных значений с 2019 года. Данные опросы показали, что в рабочие дни основными способами передвижения по Риге по-прежнему остаются личный автомобиль и общественный транспорт. Не реже одного раза в неделю автомобилем пользуются 61% опрошенных. В рабочие дни он является основным средством передвижения для 42% рижан. Общественным транспортом не реже раза в неделю пользуются 54% жителей, а для 41% он остается главным способом передвижения в будни. Сегодня в Латвии во многих регионах ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курзаме он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
4: Cik mierīga tu esi un visu paspēj? Vai lieto NervaStrong?
5: Nē, es lietoju jaunumu – NervaStrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B-grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
4: Magnijas nerviem?
5: Jā, NervaStrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
6: NervaStrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagāt nādājas uzturbagāt nādājas
7: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalica. Šaumi arēnā Rīgā 19. Decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. Decembrī. Da Gamba, Mozartalica.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент прокомментировал заминку в формировании нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит повода тревожиться из-за того, что пока формирование нового правительства затягивается. Премьер-министр Андрес Кулбергс, которого президент призвал создать новое правительство, заявил в понедельник, что на этой неделе переговоры между потенциальными коалиционными партнерами не состоятся. На этой неделе премьер участвует в дискуссии о будущем многолетнем бюджете ЕС, что считает приоритетом. Латвия настаивает на том, что как государство, имеющее границу со странами-агрессорами и находящееся на защите восточных рубежей ЕС и НАТО, должны получать больше европейских средств. Кулбергс сегодня отбывает в Брюссель. Как сам премьер, так и президент признали, что борьба за европейское финансирование не будет легкой, и предстоящее в Брюсселе обсуждение только первое в череде дискуссий. По словам президента, если говорить о формировании правительства, то с момента, как он политически поручил Кулбергсу формировать следующий кабинет министров, ничего не изменилось. Времени достаточно, считает глава государства. Ринкевич напомнил, что подписать распоряжение о выдвижении кандидатов в премьер-министры с юридической точки зрения он сможет только 3-4 ноября, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, а нынешнее правительство в связи с этим объявит о своей отставке. Президент вновь указал, что было бы хорошо, если новый кабинет министров проработал бы весь 4-летний политический цикл. Важна, по словам президента, правительственная декларация, которая определит и то, каким будет состав самого кабинета министров. Ринкевич отметил, что ему известна работа над этой декларацией идет. «У меня нет оснований ставить под сомнение этот процесс», — заверил президент. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя более 1,5 промилле. Накануне прокурор передала уголовное дело в Рижский районный суд. В сентябре 2026 года обвиняемый управлял автомобилем в Ропожском крае в состоянии алкогольного опьянения, пока его не остановили сотрудники муниципальной полиции. Проверка показала концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 3,9 промилле. Узулниекс полностью признает свою вину, жалеет о содеянном. На автомобиль наложен арест, чтобы обеспечить предусмотренную законом специальную конфискацию имущества. В Латвии впервые этой осенью зафиксировали отрицательную температуру воздуха. В ночь на 14 октября дорожная метеостанция между Стрэнчей и Валкой показала минус 0,9 градуса. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, самой низкой температурой в официальной сети наблюдений стали плюс 0,4 градуса. Этот показатель зарегистрировали в Алуксне около 2 часов ночи. Таким образом, первые заморозки зафиксировали именно на дорожной метеостанции. Погоду в Латвии определяет циклон, который находится над Швецией. При этом температурная картина в Латвии остается неоднородной. В 5 часов утра в Алуксне зафиксировали плюс 1,6 градуса, а в Лиепайском порту плюс 12,9 градуса. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе ночная скурзь. Ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
4: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Почти каждое второе жилье в Латвии не застраховано. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии застраховано чуть более половины жилья. К такому выводу пришел Банк Латвии, проведя оценку рынка этого вида страхования. В 2025 году доля застрахованного жилья достигла 52,8%. Этот показатель рассчитан путем сравнения предоставленной страховщиками информации о количестве действующих договоров страхования жилья с количеством домохозяйств в Латвии. Обобщенные Банком Латвии исторические данные показывают, что в 2017 году было застраховано 30,8% жилья. То есть за прошедшее время доля жилья, в отношении которого действует полис, увеличилась на 22%. В 2025 году в Латвии насчитывалось 445 600 действующих договоров страхования жилья. За 8 лет достигнуто существенное улучшение, однако ущерб от недавней бури напоминает, что этого недостаточно. Почти каждое второе жилье по-прежнему не застраховано. Стихийное бедствие предотвратить не удастся, но мы можем быть финансово более защищенными от его последствий. Если жилье застраховано, риск стихии бедствий почти всегда покрыт, подчеркнула руководитель управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре. Данные Банка Латвии показывают, что жители все чаще принимают решения о защите своего жилья от финансовых последствий непредвиденных событий. Но 47,2% непокрытого полисами жилья означает, что для значительной части общества серьезная беда может стать тяжелым финансовым ударом. 99,98% договоров страхования жилья включают риск природных катастроф. Таким образом, главная проблема не в отсутствии риска стихийных бедствий в полисах, а в том, что почти половина жилья вообще не застрахована. Недавняя буря, когда деревья падали на здания, повреждали крыши и другие конструкции, еще раз напомнила, что подобный ущерб может быть внезапным и существенным. В 2025 году среднее возмещение за ущерб от природных катастроф на одно жилье составило 1552 евро, примерно на 25% больше, чем среднее возмещение при страховании имущества. В банке отметили, что влияние стихийных бедствий каждый год может сильно различаться. В 2024 году с ними было связано 43,9% заявленных страховых случаев из-за ущерба жилью, а в 2025 году 7,8%. Поэтому статистика одного более спокойного года не означает, что риск исчез или сильно уменьшился. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе ночная скурзом, а ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На дорогах Латвии возвращается режим 90 км в час. Далее об этом и других событиях более подробно. С четверга, 15 октября, максимальная разрешенная скорость движения на автодорогах Латвии составит 90 км в час. Единственным исключением станет Видзумское шоссе в окрестностях Риги. Как поясняют в компании «Латвийские государственные дороги», сезонные изменения максимальной скорости движения происходят с наступлением переменчивых погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение дня 15 октября. На Кековской объездной дороге замена дорожных знаков запланирована в ночь с 15 на 16 октября. Водители призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. Единственным исключением станет участок Видзумского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний сезон при очень хороших условиях движения максимальная скорость составит 100 км в час. Адаптировать скоростной режим на этом участке в соответствии с погодой можно за счет электронных дорожных знаков, так что при ухудшении условий движения здесь система может снизить разрешенную скорость до 90, 80 или 70 км в час. Компания отмечает, что в зимний период условия движения в течение суток могут меняться. Следовательно, максимальная разрешенная скорость движения может меняться в течение одних суток. Если на электронных знаках с переменной информацией нет никакой информации, разрешенная максимальная скорость движения составляет 90 км в час за пределами населенных пунктов. Однако водители должны выбирать скорость, соответствующую конкретным погодным условиям и ситуации на дороге. По данным Латвийского государственного института лесоведения Силава, в 2025 году медведей или следы их присутствия фиксировали по всей стране. Управление охраны природы получило 827 сообщений о встречах с животными, причем 241 наблюдение пришлось на сотрудников государственной пограничной охраны. Сейчас в Латвии, по оценкам исследователей, обитает около 150 бурых медведей. В апреле этого года пограничники засняли одного необычного посетителя границы. Медведь ходил вдоль границы, вставал на задние лапы, осматривал конструкцию, пытался прокопать проход внизу. Затея не удалась, зверь продолжил свой путь. Латвийские медведи не просто обживают леса, но и успешно размножаются. В 2025 году зарегистрировали 26 случаев наблюдения медведиц с детенышами, появившимися на свет в том же году. По оценкам исследователей, на территории страны размножались как минимум 18 медведиц. Чаще всего сообщения о встречах с животными поступали весной и осенью. В мае медведи или следы их присутствия отмечали в 81 волости, в апреле в 55, в сентябре в 44, в октябре в 45. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе ночная скурзом, а ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnikas svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100 641 20.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Ārzemju izglītības izstāde atgriežas Rīgā. 17. oktobrī viesnīcā Redstone Blue Latvija tiks prezentēts vairāk nekā 50 mācību iestāžu no visas pasaules. Universitātes, vidusskolas, koledžas un valodu nometnes. Mācības Eiropā, ASV un Kanādā. Tiekamies sestdien, 17. oktobrī, Ārzemju izglītības izstādē Redstone Blue Hotel Latvija. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas mājaslapā meridian.lv.
3: Latvijā ar jaunu grandiozu programmu atgriežas 10 itāļu tenori, kurus pavadīs liels simfoniskais orķestris, vairāk nekā 40 mūziķu sastāvā. Dzīvā skaņa, pasaules hiti un skaistākās svētku melodijas izskanēs 16. decembrī Rīgā Ata centrā un 21. decembrī Daugavpilī. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видземе, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла на востоке. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер южно-юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент прокомментировал заминку в формировании нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит повода тревожиться из-за того, что пока формирование нового правительства затягивается. Премьер-министр Андрес Кулбергс, которого президент призвал создать новое правительство, заявил в понедельник, что на этой неделе переговоры между потенциальными коалиционными партнерами не состоятся. На этой неделе премьер участвует в дискуссии о будущем многолетнем бюджете ЕС, что считает приоритетом. Латвия настаивает на том, что как государство, имеющее границу со странами-агрессорами и находящееся на защите восточных рубежей ЕС и НАТО, должны получать больше европейских средств. Кулбергс сегодня отбывает в Брюссель. Как сам премьер, так и президент признали, что борьба за европейское финансирование не будет легкой, и предстоящее в Брюсселе обсуждение только первое в череде дискуссий. По словам президента, если говорить о формировании правительства, то с момента, как он политически поручил Кулбергсу формировать следующий кабинет министров, ничего не изменилось. Времени достаточно, считает глава государства. Ринкевич напомнил, что подписать распоряжение о выдвижении кандидатов в премьер-министры с юридической точки зрения он сможет только 3-4 ноября, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, а нынешнее правительство в связи с этим объявит о своей отставке. Президент вновь указал, что было бы хорошо, если новый кабинет министров проработал бы весь 4-летний политический цикл. Важна, по словам президента, правительственная декларация, которая определит и то, каким будет состав самого кабинета министров. Ринкевич отметил, что ему известна работа над этой декларацией идет. «У меня нет оснований ставить под сомнение этот процесс», — заверил президент. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя более 1,5 промилле. Накануне прокурор передала уголовное дело в Рижский районный суд. В сентябре 2026 года обвиняемый управлял автомобилем в Ропожском крае в состоянии алкогольного опьянения, пока его не остановили сотрудники муниципальной полиции. Проверка показала концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 3,9 промилле. Узулниекс полностью признает свою вину, сожалеет о содеянном. На автомобиль наложен арест, чтобы обеспечить предусмотренную законом специальную конфискацию имущества. В Латвии впервые этой осенью зафиксировали отрицательную температуру воздуха. В ночь на 14 октября дорожная метеостанция между Стрэнчей и Валкой показала минус 0,9 градуса. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, самой низкой температурой в официальной сети наблюдений стали плюс 0,4 градуса. Этот показатель зарегистрировали в Алуксне около 2 часов ночи. Таким образом, первые заморозки зафиксировали именно на дорожной метеостанции. Погоду в Латвии определяет циклон, который находится над Швецией. При этом температурная картина в Латвии остается неоднородной. В 5 часов утра в Алуксне зафиксировали плюс 1,6 градуса, а в Лиепайском порту плюс 12,9 градуса. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе ночная с курзом, а ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный, умеренный, на побережье порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на востоке.

0: Okay.
1: При прояснениях столбики термометров могут опуститься до плюс 2. В четверг днем в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке, в Латгале и Видзема, сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзем и ближе к обеду, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Ветер южных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 плюс 12 градусов.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Почти каждое второе жилье в Латвии не застраховано. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии застраховано чуть более половины жилья. К такому выводу пришел Банк Латвии, проведя оценку рынка этого вида страхования. В 2025 году доля застрахованного жилья достигла 52,8%. Этот показатель рассчитан путем сравнения предоставленной страховщиками информации о количестве действующих договоров страхования жилья с количеством домохозяйств в Латвии. Обобщенные Банком Латвии исторические данные показывают, что в 2017 году было застраховано 30,8% жилья. То есть за прошедшее время доля жилья, в отношении которого действует полис, увеличилась на 22%. В 2025 году в Латвии насчитывалось 445 600 действующих договоров страхования жилья. За 8 лет достигнуто существенное улучшение, однако ущерб от недавней бури напоминает, что этого недостаточно. Почти каждое второе жилье по-прежнему не застраховано. Стихийное бедствие предотвратить не удастся, но мы можем быть финансово более защищенными от его последствий. Если жилье застраховано, риск стихии бедствий почти всегда покрыт, подчеркнула руководитель управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре. Данные Банка Латвии показывают, что жители все чаще принимают решения о защите своего жилья от финансовых последствий непредвиденных событий. Но 47,2% непокрытого полисами жилья означает, что для значительной части общества серьезная беда может стать тяжелым финансовым ударом. 99,98% договоров страхования жилья включают риск природных катастроф. Таким образом, главная проблема не в отсутствии риска стихийных бедствий в полисах, а в том, что почти половина жилья вообще не застрахована. Недавняя буря, когда деревья падали на здания, повреждали крыши и другие конструкции, еще раз напомнила, что подобный ущерб может быть внезапным и существенным. В 2025 году среднее возмещение за ущерб от природных катастроф на одно жилье составило 1552 евро, примерно на 25% больше, чем среднее возмещение при страховании имущества. В банке отметили, что влияние стихийных бедствий каждый год может сильно различаться. В 2024 году с ними было связано 43,9% заявленных страховых случаев из-за ущерба жилью, а в 2025 году 7,8%. Поэтому статистика одного более спокойного года не означает, что риск исчез или сильно уменьшился. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзамы, ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На дорогах Латвии возвращается режим 90 км в час. Далее об этом и других событиях более подробно. С четверга, 15 октября, максимальная разрешенная скорость движения на автодорогах Латвии составит 90 км в час. Единственным исключением станет Видзымское шоссе в окрестностях Риги. Как поясняют в компании «Латвийские государственные дороги», сезонные изменения максимальной скорости движения происходят с наступлением переменчивых погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение дня 15 октября. На Кековской объездной дороге замена дорожных знаков запланирована в ночь с 15 на 16 октября. Водители призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. Единственным исключением станет участок Видзымского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний сезон при очень хороших условиях движения максимальная скорость составит 100 км в час. Адаптировать скоростной режим на этом участке в соответствии с погодой можно за счет электронных дорожных знаков, так что при ухудшении условий движения здесь система может снизить разрешенную скорость до 90, 80 или 70 км в час. Компания отмечает, что в зимний период условия движения в течение суток могут меняться. Следовательно, максимальная разрешенная скорость движения может меняться в течение одних суток. Если на электронных знаках с переменной информацией нет никакой информации, разрешенная максимальная скорость движения составляет 90 км в час за пределами населенных пунктов. Однако водители должны выбирать скорость, соответствующую конкретным погодным условиям и ситуации на дороге. По данным Латвийского государственного института лесоведения Силава, в 2025 году медведей или следы их присутствия фиксировали по всей стране. Управление охраны природы получило 827 сообщений о встречах с животными, причем 241 наблюдение пришлось на сотрудников государственной пограничной охраны. Сейчас в Латвии, по оценкам исследователей, обитает около 150 бурых медведей. В апреле этого года пограничники засняли одного необычного посетителя границы. Медведь ходил вдоль ограждения, вставал на задние лапы, осматривал конструкцию, пытался прокопать проход внизу. Затея не удалась, зверь продолжил свой путь. Латвийские медведи не просто обживают леса, но и успешно размножаются. В 2025 году зарегистрировали 26 случаев наблюдения медведиц с детенышами, появившимися на свет в том же году. По оценкам исследователей, на территории страны размножались как минимум 18 медведиц. Чаще всего сообщения о встречах с животными поступали весной и осенью. В мае медведи или следы их присутствия отмечали в 81 волости, в апреле в 55, в сентябре в 44, в октябре в 45. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке сохранится сухая погода с периодическими прояснениями. На западе, начиная с Курзема, ближе к обеду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен моросящий дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.